Камила, и ты бы птики-то мэна, мы саду тего. Бичурай работа, мудар унто, унту анак-анак кита. Джанган лупа ка седжара, джанжи кау ганга мера танган, джанган лепа сампай худжунга. Чита камия мангу.